посмотри, какая красота. Но где еще увидишь такое чудо? Неужели такое бывает? Это ведь как в сказке, это так чудесно, что после этого хочется обнять весь мир. Посмотри, мир дышит, и так хорошо на душе.